0: Лето! Лето – это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

столько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

париться, главное не париться, и все это забудется, все еще наладится. Опустели улицы.

хочешь, заблудимся. Потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя прямо.

демонов в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу.

0: расскажу тебе обо всем.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin – это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: хочет побыть с тобой вдвоем.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бабушка с легкой походкой. Кожаные бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Раньше они были очень популярны у старшего поколения. Речь идет о так называемых бабушкиных шлепанцах, которые отличаются анатомической пробковой или деревянной подошвой, кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Несмотря на то, что еще не так давно им пророчили славу уродливой обуви, сегодня их активно взяли в оборот известные люди. Среди них модели актриса Лили Роуз Депп и манекенщица Жанна Дамас. Благодаря активному и позитивному присутствуя в соцсетях звезд, ортопедические шлепанцы, которые десятилетиями считались исключительно утилитарными, превратились вдруг в объект желаний самых сильных девушек мира. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29. Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?
1: Местное время 8 часов.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Стройте дом. Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Весь город на одной волне.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши-суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
7: Вот это CityLink!
8: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
9: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
10: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
11: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-100-409-169.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Солнечного света – это лето, лето, лето!
4: С нами навстречу лету
5: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город». Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Собираясь на рыбалку, не забудьте взглянуть на барометр. На поведении рыб сказывается атмосферное давление, точнее его изменение. Если давление резко уменьшается, у рыб пропадает аппетит и клев ослабевает или прекращается вовсе. Затем, по мере стабилизации давления, и клев восстановится. Кстати, зимой перепады давления влияют на рыб больше, чем летом.
4: Где мои снасти?
2: Все знают, что опарыш – это отличная наживка для ловли любой мирной рыбы. В первую очередь, способ насаживания опарыша на крючок зависит от того, какую рыбу вы ловите. Дело в том, что при ловле ладошечного карася вполне будет достаточно одного опарыша на крючке. А если ловится рыбка покрупнее, например, лещ или карп, то тут следует насаживать два, а то и больше опарышей.
3: Не клюет.
2: Иногда рыба, особенно крупная, клюет ночью лучше, нежели утром и вечером. Так случается в тех местах, где днем бывает шумно, много купающихся и моторных лодок. Поэтому рыболовы стараются избегать таких мест и, поудив немного, делают вывод – рыбы нет. А между прочим, именно в таких местах реки или озера и надо ловить, но только ночью. Этого правила следует придерживаться и при ловле на мелководье. Сюда по ночам подходит рыба.
3: Хороша уха.
2: Результат нашей рыбалки – сваренная свежая уха. Стоит помнить, что рыбу надо закладывать не в воду, а в кипящий соленый овощной отвар. Для его приготовления потребуется вода из расчета 3 литра на килограмм рыбы и репчатый лук – 1 головка на килограмм рыбы. Лук потом выбрасывается. Ну и самый главный улов – это, конечно же, клевое настроение. Чего вам и желаем.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-103-300-232.
3: В Колые Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
0: На

0: Видно. На барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
2: Холо-стой.
1: Бакс Банни. Холо-холо, стой.
2: Холдо.
1: Мы на баре.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Весь город на одной волне.
1: Папуль, мы тебя ждем. Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Идем домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняют прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор, и добавили, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете обеспечение топлива северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за ее отсутствие при управлении автомобилем. Это следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. Таким образом, по данным Верховного суда, штраф, выписанный ранее инспектором ГИБДД за непредъявление полиса ОСАГО, был отменен. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2500 нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2000 жителей республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделять особое внимание, это сферы жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, а также соблюдение трудовых прав граждан. Грозы надвигаются на Карелию. Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в республике. Как сообщили в гидрометцентре, до 21 часа 23 июля в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз, которые сегодня могут обрушиться на районы и округа. Тропа Ленрата появится в заповеднике Костомукшский. Специалисты разработали программу занятий по истории карельского эпоса Калевала. Она рассчитана как для детей, так и для взрослых. Участники вместе с героями эпоса проходят по страницам истории, собранных карельскими рунопевцами. Занятия построены так, чтобы сочетать знакомые сюжеты с новыми фактами и давать возможность творчески осмыслить наследие многих поколений. Программа создана в рамках проекта «Тропа путешествий Ленрата», который реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И сотрудница корейского катыша Елена Богатова пробежала 107 километров в рамках виртуального металлургического забега и вошла в число лидеров забега. Онлайн-забег проходил всю предпраздничную неделю. Накануне Дня металлурга участники фиксировали свои результаты в специальном приложении. И из индивидуальных пробежек сложился общий итог. Сотрудники «Северстали» набегали 5556 километров. Этим расстоянием удалось виртуально связать 12 городов, где присутствуют компании. Для участия зарегистрировались 379 человек, финишировали 260. А в минувшую субботу, кстати, Елена Богатова участвовала в соревнованиях в Петрозаводске. Она преодолела дистанцию полумарафона, финишировав второй. Эта дистанция тоже вошла в зачет металлургического забега. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, немного потеплеет, столбик термометра поднимется до плюс 18. Правда, синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 12-14. В течение дня небольшой дождь, ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 19 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт. Угощаем.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Отличного всем продолжения этого четверга. Ну, а я предлагаю немного передохнуть, чуток отвлечься от рабочих мыслей, если, конечно, у вас есть такая возможность, и вместе с нами дарить любимые песни и хорошее настроение тем, кто рядом с вами. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я готова раздавать радиодесерты именинникам сегодняшнего дня.

Ну а первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Анне Рожанской. С днем рождения, Ань, поздравляет вас ваши коллеги, коллектив финансового управления. Пусть все, что вы задумаете, обязательно сбывается легко. Ну а рядом всегда будут те, кто любит и поддерживает вас.

И еще одна порция радиодесерта отправляется Наталье Куделиной. С днем рождения, Наталья. Желаю вам всегда оставаться влюбленной в эту жизнь, всегда быть окруженной заботой и вниманием. Пусть удача всегда будет на вашей стороне.

Поздравления и подарки принимает сегодня Александр Горбачевский, который отмечает свой день рождения. Александр, ваши друзья желают вам удачи, исполнения всего задуманного. И главное, пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, а все ваши цели обязательно сбываются. С днем рождения!

Валерий Техов отмечает свой день рождения, и для вас следующий музыкальный привет от ваших друзей с пожеланиями, чтобы ваша жизнь была только с интересными поворотами, яркими впечатлениями и обязательно положительными эмоциями. С днем рождения!

Евгения Ардова сегодня также принимает цветы, комплименты и подарки по случаю дня рождения. Вдохновение вам, молодости, красоты, Евгения, ощущение счастья. И пусть ваша жизнь будет полна только лишь приятных сюрпризов.

911-402-2040, наш телефон, если и вы лично хотите адресовать кому-то теплые слова этим днем, обязательно пишите, все в эфире передам. Ну а прямо сейчас поздравление отправляется Константину Голованову, он сегодня отмечает день рождения. Хорошего настроения вам, удачи, исполнения всего задуманного, и пусть эта жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение каждый день.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха. Все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома – оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Ну а следующая порция радиодесерта отправляется Екатерине Запруцкой. Екатерина, вдохновение вам, любви, ощущение счастья. Пусть все ваши мечты превращаются в планы, ну а планы становятся реальностью. С днем рождения!

Поздравления и подарки принимает сегодня еще одна именинница Ирина Тегло. Хорошего вам настроения, приятных сюрпризов, море цветов, комплиментов и счастливых минут.

Владимир Шипетюк сегодня отмечает свой день рождения. Отличного вам настроения, удачи, благополучия, бодрости и побольше поводов для гордости собой. С днем рождения!

И еще одно поздравление отправляется имениннице сегодняшнего дня Татьяне Новиковой. Татьяна, с днем рождения! Пусть каждый день будет вашим, наполненным радостью и маленькими победами. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
7: Да, здесь есть все, что нужно.
8: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolut iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Gelant и Esteo. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Cherry. И двигатели концерна АГР — это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Cherry. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
4: На 104 FM.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: В Колое Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание. Проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921 768 04 с 9 до 17 часов.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняют прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор. И добавили, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете обеспечение топлива северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за ее отсутствие при управлении автомобилем. Это следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. Таким образом, по данным Верховного суда, штраф, выписанный ранее инспектором ГИБДД за непредъявление полиса ОСАГО, был отменен. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2500 нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2000 жителей республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделять особое внимание, это сферы жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, а также соблюдение трудовых прав граждан. Грозы надвигаются на Карелию. Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в республике. Как сообщили в гидрометцентре, до 21 часа 23 июля в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз, которые сегодня могут обрушиться на районы и округа. Тропа Ленрата появится в заповеднике Костомукшский. Специалисты разработали программу занятий по истории карельского эпоса «Калевала». Она рассчитана как для детей, так и для взрослых. Участники вместе с героями эпоса проходят по страницам истории, собранных карельскими рунопевцами. Занятия построены так, чтобы сочетать знакомые сюжеты с новыми фактами и давать возможность творчески осмыслить наследие многих поколений. Программа создана в рамках проекта «Тропа путешествий Ленрата», который реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И сотрудница Карельского Катыша Елена Богатова пробежала 107 километров в рамках виртуального металлургического забега и вошла в число лидеров забега. Онлайн-забег проходил всю предпраздничную неделю. Накануне Дня Металлурга участники фиксировали свои результаты в специальном приложении. И из индивидуальных пробежек сложился общий итог. Сотрудники «Северстали» набегали 5556 километров. Этим расстоянием удалось виртуально связать 12 городов, где присутствуют компании. Для участия зарегистрировались 379 человек, финишировали 260. А в минувшую субботу, кстати, Елена Богатова участвовала в соревнованиях в Петрозаводске. Она преодолела дистанцию полумарафона, финишировав второй. Эта дистанция тоже вошла в зачет металлургического забега. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% – на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, немного потеплеет, столбик термометра поднимется до плюс 18. Правда, синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 12-14. В течение дня небольшой дождь, ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 19 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город». Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Она хочет забыться.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевали.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутренний.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Больше бохо». Популярный в 70-х стиль стал модным направлением лета. Во-первых, набирают дикую популярность сейчас белые блузки в стиле бохо, украшенные кружевом, вышивкой или воланами. Еще в прошлом году их активно носила англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Сейчас подобные блузки появились в коллекциях многих мировых известных брендов. Таким образом, романтичная и в то же время элегантная блузка стала идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне. Очарование длиною в 40 лет. Во-вторых, в моду этим летом вернулись и платья в стиле бохо из 70-х. Их отличительные черты – насыщенные цвета, яркие принты, наличие рюшей и бахромы. Соперничают с ними в популярности связанные крючком модели – платья длины мини и фасона халтер. Это платья с открытой спиной и плечами, у которых ворот завязывается или крепится на шее на манер петли. Также не теряют актуальности этим летом и прозрачные варианты, например, из шифона или кружева. Лет 50 назад их просто обожала популярная певица Шер. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batiste». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов получить?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: стакан в груди.
1: Реклама на местном радио.
2: В Калуе Марья Поэт на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Реклама на радио в Костанае.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняют прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор. И добавлю, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете обеспечение топлива северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за ее отсутствие при управлении автомобилем. Это следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. Таким образом, по данным Верховного суда, штраф, выписанный ранее инспектором ГИБДД за непредъявление полиса ОСАГО, был отменен. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2500 нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2000 жителей республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделять особое внимание, это сферы жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, а также соблюдение трудовых прав граждан. Грозы надвигаются на Карелию. Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в республике. Как сообщили в гидрометцентре, до 21 часа 23 июля в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз, которые сегодня могут обрушиться на районы и округа. Тропа Ленрата появится в заповеднике Костомукшский. Специалисты разработали программу занятий по истории карельского эпоса Калевала. Она рассчитана как для детей, так и для взрослых. Участники вместе с героями эпоса проходят по страницам истории, собранных карельскими рунопевцами. Занятия построены так, чтобы сочетать знакомые сюжеты с новыми фактами и давать возможность творчески осмыслить наследие многих поколений. Программа создана в рамках проекта «Тропа путешествий Ленрата», который реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И сотрудница карельского катыша Елена Богатова пробежала 107 километров в рамках виртуального металлургического забега и вошла в число лидеров забега. Онлайн-забег проходил всю предпраздничную неделю. Накануне Дня металлурга участники фиксировали свои результаты в специальном приложении. И из индивидуальных пробежек сложился общий итог. Сотрудники «Северстали» набегали 5556 километров. Этим расстоянием удалось виртуально связать 12 городов, где присутствуют компании. Для участия зарегистрировались 379 человек, финишировали 260. А в минувшую субботу, кстати, Елена Богатова участвовала в соревнованиях в Петрозаводске. Она преодолела дистанцию полумарафона, финишировав второй. Эта дистанция тоже вошла в зачет металлургического забега. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, немного потеплеет, столбик термометра поднимется до плюс 18. Правда, синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 12-14. В течение дня небольшой дождь, ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 19 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет. А ведь не просто...

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.
2: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Все. Кино не будет. Электричество кончилось.
5: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
6: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-3300.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Все дачники вполне на законных основаниях могут устроить себе выходной от всех земельных дел и просто наслаждаться этим четвергом. Сегодня ваш праздник, День дачников, так что пользуйтесь случаем, наслаждайтесь свежим воздухом и первым урожаем. Кто уже отдыхает, отличного вечера, ну а кто еще на работе, предлагаю завершить этот рабочий четверг вместе, конечно, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

все-таки, да, 37027, телефон нашего прямого эфира. Если хотите передать лично кому-то свои приветы, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. «Северсталь» опубликовал операционные и финансовые результаты деятельности за второй квартал. Компании удалось сохранить маржинальность на приемлемом уровне благодаря эффективному контролю затрат. О ключевых результатах расскажу через несколько минут. Почти 100 человек побывали в музее цеха геологических работ на Карельском Акатыше. Организаторы подготовили программы для гостей разного возраста. И дети, и взрослые посетители остались просто в восторге. Ну и сегодня, чтобы добавить немного настроения этому унылому июльскому вечеру, мы разыграем вкусные призы от наших партнеров. Ролл «Гарлик» от Юши Суши, порцию крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы и разыграем салат «Цезарь» с курицей от кафе «Сушибик». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости «Северстали».
1: «Северсталь» опубликовала операционные и финансовые результаты деятельности за второй квартал. Компании удалось сохранить маржинальность на приемлемом уровне благодаря эффективному контролю затрат. Ключевые результаты таковы. Выручка составила 163 564 миллиона, EBITDA 24 400 миллионов, инвестиции 25 284 миллиона. Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что ситуация в отрасли остается сложной. Однако во втором квартале наблюдается первые признаки стабилизации. Потребление металла в России по-прежнему сдерживается жесткой денежно-кредитной политикой. Спрос на сталь за первое полугодие снизился на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы падения несколько замедлились по сравнению с началом года. В июне зафиксировано некоторое оживление в строительном секторе, поддерживаемое реализацией инфраструктурных проектов и государственными программами. С учетом этого подтверждается прогноз руководства компании по итогам года – снижение металлопотребления примерно на 7% год к году. Александр Шевелев добавил, что «Северсталь» продолжает реализацию ключевых стратегических проектов, которые закладывают основу будущей конкурентоспособности компании. Готовится запуск первой обжиговой машины на строящемся комплексе по производству железорудных окатышей. Стартовала активная фаза модернизации агрегата непрерывного горячего алюминирования. Руководитель «Северстали» подчеркнул, что при сохранении текущей макроэкономической ситуации во втором полугодии в компании прогнозируют постепенную стабилизацию спроса на сталь на внутреннем рынке. Компания продолжит фокусироваться на снижении себестоимости, развитии продуктов с высокой добавленной стоимостью и своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов. С учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока, в первом полугодии приняли решение не распределять дивиденды по итогам периода. Это позволит сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Почти 100 человек воспользовались возможностью и посетили экскурсию музея цеха геологических работ в карьере карельского окатыша. Музей находится в административном здании цеха. Экскурсоводами стали сами сотрудники подразделения. Они рассказали гостям об истории геологоразведки в нашем округе и показали экспозицию, которая насчитывает более 300 образцов минералов. Особое внимание уделили железным рудам, благодаря которым, собственно, возникли город и комбинат. Гости узнали, почему важно избавляться от серы в руде и как с помощью геофизических снарядов проверяют содержание железа. Сама же коллекция представлена породами из Карелии и других регионов страны. Возраст некоторых образцов древнейшей горной породы насчитывает около 2,8 миллиарда лет. Посетители могли не только увидеть, но и потрогать экспонаты. Для детей сотрудники цеха провели и познавательные игры. Детские рисунки минералов и горных пород украсили выставки около музея. Каждый юный автор получил в подарок сувенир на память. Как подчеркнула ведущий геолог ЦПГР Анна Гвоздкова, здесь не часто проводят столь большие мероприятия. Организаторы постарались сделать программу интересной и для взрослых, и для детей. И это отличная возможность по-новому взглянуть на родной город, понять его историю и оценить труд поколений геологов и горняков.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну и первый конкурс сегодня для всех любителей японской кухни. Прямо сейчас мы разыграем порцию роллов гарлик от нового в нашем городе заведения Юши Суши, который находится на Интернациональной 2. Ну, для удобства это бывшее кафе «Панорама». Там при заказе от 1500 доставка бесплатная. Если сами приезжаете, на заказ действует 10% скидка. Ну и хорошую скидку 10% Юши Суши предлагают именинникам в день рождения и плюс-минус один день. Юши Суши работают только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071 или в группе ВКонтакте Юши Суши Костомукша. Там есть подробное меню. Ну и мы решили этот конкурс провести, основываясь только лишь на вашу удачу. Здесь не будет правильных и неправильных ответов сегодня. Только ваша интуиция и, собственно, удача. Посмотрим, кому она улыбается чуточку шире. Итак, любители суш и роллов, как правило, делятся на два лагеря. Те, кто ест их вилкой, и те, кто использует палочки, как это и было задумано. Но есть те, кто использует руки, дети, например, это тоже принимается. Давайте в сегодняшнем эфире выясним, кого больше среди наших слушателей. Тех, кто ест роллы вилкой, или тех, кто использует палочки. Напишите, на какой стороне вы, присылайте ваше сообщение на номер 911-402-2040. И сегодня 23 число, поэтому проведем такую параллель. 23 смс, независимо от ответа. Отправиться в Юши Суши, собственно, наслаждаться выигранными роллами гарлик. Присылайте ваши сообщения, ваши варианты. Время пошло, самые интересные сообщения почитаем, но в эфире позвоним и объявим о победе нашему победителю. Поехали!

0: Ну что, друзья, я хочу сказать, что большинство наших слушателей предпочитают есть суши и роллы все же палочками, но немало и тех, кто, в общем-то, едят их руками и вилками. На чьей стороне сегодня удача, кому она улыбнулась чуточку шире и чье СМС, независимо от ответа, стало 23-м сегодня, узнаем прямо сейчас. Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
1: Катя.
0: Катя, мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты.
1: Очень рада.
0: Ну что, как вы предпочитаете есть роллы, Катя?
1: Ну, как мои дети, палочками. Мне сказано, я сделала.
0: Как сказали, так и ем. Ну что, Кать, удача сегодня вам явно улыбается чуточку шире, чем остальным участникам конкурса. Ваше сообщение стало 23-м, поэтому мы с удовольствием объявляем вас победителем. И, собственно, спасибо. За вашу победу вы получаете роллы «Гарлик» от нового в нашем городе заведения «Юши Суши». Не кладите трубочку за эфиром, я расскажу, как вы сможете забрать свой приз.
2: Реклама на местном радио.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом, весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и эта аппетитная заставочка, как всегда, предшествует нашему не менее аппетитному конкурсу от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость. Поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома, в кругу самых близких. Сегодня на кону у нас салат «Цезарь» с курицей. Насладиться им сможет тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о чем речь. Итак, изначально это сытное лакомство создавалось для воинов. Благодаря сочетанию ингредиентов оно долго не портилось и быстро восстанавливало силы. Согласно красивой истории, идея десерта родилась случайно. Послушник монастыря уронил четки в чашу с виноградным соком, ну а настоятель велел съесть получившийся продукт. И этот продукт – ценный источник энергии и витаминов, но наиболее полезным его считают именно для женского здоровья. О чем речь, о каком лакомстве, вам предстоит догадаться. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040, и автор 11-го СМС отправится в кафе «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Ох, друзья, я хочу сказать, что удивили вы нас сегодня своими ответами. Ну, например, шоколад, сгущенка. Безусловно, для женского здоровья это очень полезные такие продукты, но это неправильный ответ. Вот были варианты плов. Нет. Правильный ответ – это, конечно, чурчхелла. И 11-е сообщение сегодня пришло к нам от нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 3145. Поэтому ловите наши аплодисменты. Мы вас поздравляем. И в ответном сообщении я напишу, как вы сможете насладиться салатом «Цезарь» от кафе «Суши Биг».

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, остался еще один неразыгранный конкурс. И прямо сейчас мы разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Отличная возможность порадовать себя вкусным, сытным ужином и не думать, что приготовить вечером, ну, хотя бы один вечер. Делайте погромче, разыграем крылышки прямо сейчас. Традиционно мы зажарили одно неочевидное слово, но в известной песне. Давайте послушаем фрагмент.

Вот так вот, неожиданно, надо сказать. 911-402-2040. Наш телефон. Присылайте на этот номер слово, которое мы зажарили специальным звуковым сигналом. И давайте, 15-е СМС. Сегодня счастливое. Поехали. Поехали.

что, друзья, конкурс наш состоялся. И сейчас делаем скрин сообщений и отчитаем 15-й смс. Скрин делаем, потому что не все варианты правильные. Есть страсть, эндорфинами в небо. Но на самом деле правильный вариант, правильное слово – это вселенная. Именно это слово мы зажарили. И 15-й смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 1948. Ловите наши аплодисменты. Ну и порцию крылышек в острой хрустящей панировке вы сегодня выиграли честно. Поэтому, надеюсь, с особым удовольствием отведайте, собственно, это призовое сегодняшнее блюдо от кафе, от Папы Ромы. Не от кафе, а от Папы Ромы. В ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз. И я благодарю всех, кто провел с нами этот час, особенно тех, кто участвовал. Спасибо вам большое. Настраивайтесь на местное радио завтра, и мы вновь будем разыгрывать наши призы. Ну и пусть вам повезет. Всем пока.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-103-300-232.
3: Если суши, то это Юши. Юши-суши. Теперь в Костомуре.

0: больше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
1: Колея Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Лимит на отпуск бензина в Карелии увеличили до 40 литров. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Лимиты на дизельное топливо 60 литров и для больших грузов 250 литров пока сохраняют прежними. Для ускорения доставки топлива дополнительно увеличили количество бензовозов, сообщил губернатор. И добавили, что запрет на заправку топлива в канистры продолжает действовать. Оперштаб республики сейчас работает над тем, чтобы открыть частные АЗС. В приоритете обеспечение топлива северных районов Карелии, где еще остаются точечные проблемы. Суд разрешил не носить с собой бумажный полис ОСАГО. Водитель, который оформил полис ОСАГО в электронном виде, не обязан иметь при себе его бумажную копию и не может быть оштрафован за ее отсутствие при управлении автомобилем. Это следует из решения Верховного суда России, пишет РБК. Таким образом, по данным Верховного суда, штраф, выписанный ранее инспектором ГИБДД за непредъявление полиса ОСАГО, был отменен. Работникам в Карелии вернули 70 миллионов рублей благодаря вмешательству прокуратуры. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Так, в Карелии выявлено свыше 32 тысяч нарушений закона. При этом почти половина из них, 18 тысяч, касается соблюдения прав и свобод человека. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2500 нарушителей, а по материалам прокуроров возбуждено 12 уголовных дел. Благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены права почти 2000 жителей республики. Кроме этого, вмешательство прокуратуры помогло добиться выплаты работникам 70 миллионов рублей заработной платы и компенсации за ее задержку. А публичные заказчики погасили задолженность перед предпринимателями. Сумма превысила 220 миллионов рублей. Как сообщил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, принимавший участие в заседании, ключевые направления, которым прокурорам следует уделять особое внимание, это сферы жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Реализация национальных проектов, защита прав инвалидов и многодетных семей, а также соблюдение трудовых прав граждан. Грозы надвигаются на Карелию. Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в республике. Как сообщили в гидрометцентре, до 21 часа 23 июля в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз, которые сегодня могут обрушиться на районы и округа. Тропа Ленрата появится в заповеднике Костомукшский. Специалисты разработали программу занятий по истории карельского эпоса Калевала. Она рассчитана как для детей, так и для взрослых. Участники вместе с героями эпоса проходят по страницам истории, собранных карельскими рунопевцами. Занятия построены так, чтобы сочетать знакомые сюжеты с новыми фактами и давать возможность творчески осмыслить наследие многих поколений. Программа создана в рамках проекта «Тропа путешествий Ленрата», который реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И сотрудница карельского катыша Елена Богатова пробежала 107 километров в рамках виртуального металлургического забега и вошла в число лидеров забега. Онлайн-забег проходил всю предпраздничную неделю. Накануне Дня металлурга участники фиксировали свои результаты в специальном приложении. И из индивидуальных пробежек сложился общий итог. Сотрудники «Северстали» набегали 5556 километров. Этим расстоянием удалось виртуально связать 12 городов, где присутствуют компании. Для участия зарегистрировались 379 человек, финишировали 260. А в минувшую субботу, кстати, Елена Богатова участвовала в соревнованиях в Петрозаводске. Она преодолела дистанцию полумарафона, финишировав второй. Эта дистанция тоже вошла в зачет металлургического забега. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, немного потеплеет, столбик термометра поднимется до плюс 18. Правда, синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 12-14. В течение дня небольшой дождь, ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 19 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте сдавать лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Первый век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Оптиком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Все, что приходит к нам из-за бугра, почти всегда вынуждено приспосабливаться к нашим условиям. Так и с итальянским поплавком спирулина. Чтобы получить максимум пользы, нужно адаптировать к нашим условиям. В чисто заморском варианте эта снасть с маленькой резинкой или мушкой создана для форели. Ну, форель, она и в Африке форель. А вот как же щуки, окуни и прочие жерехи? А вот как. Мы берем просто спиннинг, какой у кого есть. Тягучую монофильную леску меняем на плетенку. Продеваем в тело спирулина плетенку, ставим бусинку и привязываем вертлюжок. А лучше 2 или 3. Если ловить щуку, то и металлический поводок. Ну и на конце, естественно, наша приманка. Резина, мушка, блесенка или воблер. Что угодно. Такая снасть с бомбардой позволит легко забросить самую легкую приманку метров на 50-60, что достаточно для самого осторожного жереха. Не говоря уже о прудовой форели на платниках.
4: Не клюет.
2: Среди всевозможного силикона есть такая приманка «Октопус». Приманка очень хорошая, но используется реже, чем она того заслуживает. Одна из причин – отсутствие у нас специальных для нее джиг-головок. Обычные головки подходят плохо, так как щупальца у этой зверушки должны быть разведены в стороны, чего на обычной головке просто невозможно обеспечить. Но ведь правильно говорят – нас победить нельзя. Мы и здесь смогли перехитрить всех. Нужно просто взять маленькую резиновую пробочку от лекарственного пузырька. Она надевается на крючок джиг-головки, а на нее натягивается задняя часть этого самого октопуса. В этом случае лапки силиконового осьминога разводятся в стороны и при рывковой проводке непрерывно пульсируют, что и требовалось доказать.
4: Ух, хорошо.
2: Как определить, не испортилась ли рыба, пока вы ее ловили и везли домой? Основные признаки свежей рыбы – ярко-красные жабры, плотное мясо, прозрачные чистые глаза и гладкая, плотно прилегающая к коже чешуя. Если нажать на кожу пальцем, ямка не образуется совсем или быстро исчезает. Кстати, в воде свежая рыба сразу же тонет. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2020 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Если суши, то это Юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши-суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Больше боха». Популярный в 70-х стиль стал модным направлением лета. Во-первых, набирают дикую популярность сейчас белые блузки в стиле боха, украшенные кружевом, вышивкой или воланами. Еще в прошлом году их активно носила англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Сейчас подобные блузки появились в коллекциях многих мировых известных брендов. Таким образом, романтичная и в то же время элегантная блузка стала идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне. Очарование длиною в 40 лет. Во-вторых, в моду этим летом вернулись и платья в стиле боха из 70-х. Их отличительные черты – насыщенные цвета, яркие принты, наличие рюшей и бахромы. Соперничают с ними в популярности связанные крючком модели – платья длины мини и фасона халтер. Это платья с открытой спиной и плечами, у которых ворот завязывается или крепится на шее на манер петли. Также не теряют актуальности этим летом и прозрачные варианты, например, из шифона или кружева. Лет 50 назад их просто обожала популярная певица Шер. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Первый век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних: 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Gelland и Esteo. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Cherry. И двигатели концерна АГР – это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Cherry. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не тянет.

Не нужно больше искать слова, а можно просто плюнуть в душу. Он спросит,

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: на одной волне.
1: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Музыка.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
3: На местном радио.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Местное время 3 часа.
1: Огонь, глаза, момент, искра, любовь, азарт.